0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше.

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Анжелики Варум и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8 FM.
2: Тебе некуда деваться в ритме танца.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,4.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: речных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В этом году российские туристы начали все чаще проводить отпуска внутри страны. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Привела она и говорящие цифры. 86 миллионов поездок по стране против 18 миллионов за границу. На данный момент самым востребованным зарубежным направлением остается Турция. Однако даже эта страна уступает по популярности Краснодарскому краю. На стенах Казанского Кремля установили рекорд России. Самую длинную новостную бегущую строчку в нашей стране запустили в столице Татарстана. Ее длина 481 метр. Представитель Книги рекордов России зафиксировал новое достижение. Мероприятие прошло в рамках Казань-форума и официального открытия программы «Казань – культурная столица исламского мира». Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и теперь располагается на 7-м месте в мировом рейтинге. На минувшей неделе спортсмен дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме. Там он проиграл первой ракетке мира и будущему чемпиону итальянцу Янику Синеру. Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию. Он на 13-м месте. Россия наращивает экспорт кукурузы. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия значительно нарастила экспорт кукурузы. С июля прошлого года по апрель этого объем зарубежных поставок зерновой культуры достиг чуть более 4,5 миллионов тонн. Этот показатель более чем в 1,5 раза превысил результат аналогичного периода предыдущего сезона. Рост экспорта специалисты связывают с высокой урожайностью и расширением экспортных квот. Кийск и Керчь вошли в список самых экономных направлений для майского отдыха. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твилл назвали самые выгодные направления. На первом месте Ейск. Средняя стоимость ночи тут составляет 2200 рублей. Керчь всего на 100 рублей дороже. На третьем крымский курорт Бахчисарай. Также сэкономить можно и в Евпатории, Судаке, Феодосии, Алупке. Сотрудники аргентинской радиостанции случайно пригласили в студию уролога вместо уфолога для разговора о существовании инопланетян. Во время эфира ведущие представили гостя как исследователя НЛО Мариана Коэна и спросили, где он учился на уфолога. В ответ мужчина заявил, что работает урологом. После этого ведущие рассмеялись и решили продолжить разговор. Уролог заметил, что допускает существование НЛО, но точного ответа у него нет.
1: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог. Почему?

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Отдых на Черном море – давняя мечта наших людей. Как тут не вспомнить культовую сцену?
2: Автомашины куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту.
1: И про Ялту расскажу как-нибудь в следующий раз. Прямо сейчас приглашаю вас в Дивноморское. Всего 20 минут езды от шумного Геленджика, и вы в небольшом уютном селе. На основных туристических магнитах останавливаться не буду. Тут и так все ясно. Сухой теплый климат, пляжи и море. Отмечу лучше, что Дивноморское славится рощами пицунской сосны. Это дерево известно своими обеззараживающими свойствами. Иголки длиной, внимание, до 18 сантиметров. И выделяют они в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная сосна. Благодаря пицунской сосне здесь чистый свежий воздух. В получасе езды от Дивноморского находятся Пшатские водопады. Их целая группа. Самый высокий – аж 9 метров. Всего же тут около 100 водопадов. Их внешний вид разнообразен. Есть отвесные и узкие, есть и широкие и невысокие. В общем, прогулка здесь придется по вкусу всем. И, наконец, в Просковеевке, деревне по соседству, расположена скала Парус. Это природный памятник. Он представляет вертикально стоящий на берегу моря пласт песчаника. Толщина скалы немногим более метра, а высота аж 25 метров. Выглядит, ну, очень завораживающе. Добраться до Дивноморского можно на личном автомобиле. В ряде регионов организовывают автобусные туры. Можно выбрать и поезд, добравшись до Новороссийска. Отсюда час езды до Дивноморского.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
7: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Мишари относятся к татарскому народу. Данный субэтнос сформировался в Среднем Поволжье и Приуралье, а в дальнейшем расселился по территории России. Второе их название, кстати, мишарские татары. Согласно последней переписи, в нашей стране проживает 790 представителей данного субэтноса. Мишари говорят на западном диалекте татарского языка, и в нем есть свои особенности. В лексике есть слова из агустского и кыпчакского, заимствования из мордовского языка, а также арабские и персидские слова. С религией все проще. Мишари в большинстве своем исповедуют ислам, но, впрочем, сохранилось и старое верование. Благодаря благоприятным климатическим условиям мишари всегда могли заниматься земледелием и натуральным хозяйством. Выращивали зерно, рожь и ячмень. Помимо земледелия, мишари занимаются и скотоводством. Налажено ткачество и пчеловодство. Огромное значение для народа всегда имела семья. Еще много веков назад семьи жили поколениями в одном доме и вели общее хозяйство. Для жилища народа была характерна гнездовая планировка помещений. Постепенно она трансформировалась в уличную. Селения огораживали изгородью. Типичный любимый суп этноса – щи, которые могли есть без мяса, но обязательно добавляли к блюду лапшу. Дополнительно в суп накладывали еще и клёцки. Любят мишари каши и картофель. А на столе всегда были ягоды, различные плоды, которые собирали в лесу. Хлеб также имел крайне важное значение. И сегодня прощаюсь с вами на татарском. Саубул!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи раскритиковал европейских членов организации за их реакции на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. После атаки Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В рамках своего выступления российский постпред указал на высокий уровень цинизма европейских коллег. Он подчеркнул, что ни один из них не упомянул о погибших детях, а их выступления стали оскорблением чувств всех пострадавших. Небензи призвал международные структуры осудить действия украинской стороны. По последним данным МЧС, число погибших при атаке на общежитие колледжа достигло 10 человек, еще 38 пострадали. По данным губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, местонахождение 11 студентов все еще неизвестно. Спасательные работы продолжаются. 348 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Брянской области после удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на нефтебазе произошло возгорание. Два человека пострадали, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, из-за атаки дрона на грузовик в Белгородской области пострадал и был госпитализирован водитель, передает оперштаб региона. 82 человека погибло после взрыва в угольной шахте в провинции Шанси в Китае. По данным агентства Синьхуа, причиной инцидента стал взрыв. Незадолго до этого на шахте объявили предупреждение об утечке угарного газа. В момент аварии под землей находилось 247 рабочих. Спасательные работы продолжаются. Отмечается, что подозреваемый в нарушениях сотрудник компании задержан. Китайский лидер Си Цзиньпин взял на контроль спасательную операцию и расследование причин инцидента. Порядок проведения последнего звонка в школах в этом году установило Минпросвещение. Ведомство рекомендует школам включить в сценарий мероприятия церемонию поднятия флага и исполнения гимна, выступления родителей, в том числе представляющих разные народы и этнические группы. Также в программу предлагается добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая. Для выпускных вечеров установлена дата 27 июня. Компания SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в 12-й испытательный полет. Старт был осуществлен с площадки на космодроме Starbase в Техасе. Тестовый полет длился около часа и прошел успешно, о чем компания отчиталась в социальных сетях. Аппарат приводнился в Индийском океане. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн. В рамках нынешнего испытания возвращение ступени не планировалось, но в будущем аппарат планирует сделать полностью многоразовой системой. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: пяти углов.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Для полного соответствия эта песня группы «Алиса» должна была выйти в 1995 году. Однако это произошло двумя годами позже. Трасса Е95. Песня российской рок-группы «Алиса» из альбома «Дурень». Пластинка вышла в 1997. Ну а «Трасса» — одна из самых популярных песен коллектива. Интересно, что написана она была лидером коллектива Константином Кинчевым в конце 1996 года в автобусе. Вот уж действительно символично. А сделал это музыкант во время гастрольного тура. Тут, разумеется, стоит объяснить, что на момент написания песни обозначение Е95 носила магистраль, которая соединяла Москву и Санкт-Петербург. Кинчев в то время проживал в двух городах и никак не мог выбрать между двумя столицами. Лидер «Алисы» позже отмечал, что эта песня про взаимосвязь Москвы и Питера в его сердце.

Довольно удивительно, что Кинчев в этом хите, по сути, предсказал будущее. Я про пророческую строчку. Я иду по своей земле, дорогой которой нет. Уже совсем вскоре после дебюта песни нумерация дорог в нашей стране изменилась. Трасса между Москвой и Санкт-Петербургом стала называться Е-105. Ну а композиция любимой спустя десятилетия. А Кинчев то ли шутит, то ли говорит всерьез, что благодаря этому хиту у него сложились самые теплые отношения с сотрудниками ГИБДД.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.7 FM.
7: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Начну, пожалуй, с загадки. Столица европейского государства и популярнейший торт родом из СССР называются одинаково. Всего 5 букв. Уверен, многие догадались, что сейчас я расскажу вам о Праге. Это, без сомнения, один из самых популярных русских тортов. А его название способствует жизни популярного мифа. Мол, торт привезли в СССР кондитеры из Чехии. Однако это разбивают суровые факты. В чешской кулинарии рецепт торта отсутствует. А вот его создатель известен. Знакомьтесь, Владимир Михайлович Гуральник. Советский кондитер, начальник кондитерского цеха в ресторане «Прага». За годы своей работы он сильно расширил ассортимент ресторана и стал автором 25 фирменных тортов, а также 10 видов пирожных. Наряду с «Прагой» его можно назвать и отцом торта «Птичье молоко». Дебютирует же «Прага» в 60-е годы 20-го столетия. Интересно знать, в юности Гуральник изучал кондитерское дело в столице Чехословакии, поэтому и посвятил этому городу свой торт. Состоит десерт, как вы знаете, из слоев шоколадного бисквита с абрикосовым джемом и шоколадным масляным кремом. Все это великолепие покрыто шоколадной глазурью. Довольно быстро торту был присвоен ГОСТовский стандарт, говорящий факт. И вскоре Прагу смог попробовать практически каждый житель СССР. Кондитерские фабрики стали повсеместно выпускать легендарный шоколадный торт. И сегодня этот старичок дает жару более молодым конкурентам и пользуется большой популярностью у россиян.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Гороховые каши из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Российский МИД организует для аккредитованных иностранных корреспондентов посещение места атаки ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила Мария Захарова. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на прошедшем накануне заседании Совета безопасности ООН представители западных стран распространяли ложную информацию относительно удара по данному объекту. Ночью 22 мая украинские беспилотники ударили по зданию общежития Старобельского колледжа. В момент удара в здании находилось 86 детей, от 14 до 18 лет работник. Погибло 10 человек. 38 пострадали. Местонахождение 11 студентов все еще неизвестно. Участники обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия в очередной раз не смогли принять итоговый документ. Об этом сообщил председатель конференции До Хунг Вьет. Представленный проект документа предлагал компромисс по трем основным направлениям – ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии. Было предложено 4 версии проекта, переработанных с учетом пожеланий государств-участников. Предыдущие конференции состоялись в 2015 и 2022 году. Итоговый документ также не был согласован. В России приостановлена продажа некоторых алкогольных напитков производства Армении, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что продукция трех предприятий республики не соответствует обязательным требованиям и признана некачественной. Речь идет о двух марках вина и еще двух марках коньяка. Регулятор направил продавцам и импортерам информацию о приостановке реализации такой продукции и об изъятии ее из обращения. Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении для защиты фитосанитарного благополучия. Кроме того, в ведомстве сообщили об аналогичных проблемах с овощами и фруктами, ввозимыми из этой страны. В Москве состоялось открытие Ленинградского вокзала после масштабной реконструкции. На церемонии присутствовали мэр города Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. В ходе модернизации были введены изменения для повышения комфорта пассажиров. Расширена зона ожидания, стало в полтора раза больше сидячих мест, были открыты новые комнаты для мам с детьми и многое другое. Кроме того, была обеспечена безбарьерная среда, установлены лифты, эскалаторы, внедрены багажные ленты. На вокзале также внедрили цифровую навигацию, включая интерактивное табло с информацией о расписании поездов, работе метро и другими данными. Помимо прочего, в процессе реконструкции были восстановлены первоначальные интерьеры здания. Актер Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры. Свое решение он объяснил возрастом. 25 мая артист отметит 84-летие. В кино актер дебютировал в 1967 году. На его счету роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Раба любви», «Мертвые души» и других лентах. Кроме того, он служил в театре на Таганке, «Современнике», МХАТе и в других учреждениях. На данный момент он выступает художественным руководителем Московского театра «Этцетера». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что молния не бьет дважды в одно и то же место? Молния сопровождает нас большую часть года. И вот существует такое расхожее мнение, с которым, кстати, категорически не соглашаются эксперты. Научные наблюдения и статистика показывают, молния может ударить в одно и то же место много раз. Особенно, если это высокая точка с хорошей проводимостью. Классический пример – небоскребы, телевизионные и радиоантенны. По таким объектам молния может бить десятки раз в год. Причина проста. Молния ищет путь наименьшего сопротивления, и высокие объекты часто оказываются самым прямым маршрутом для разряда. Материал, к слову, тоже важен. Металл, вода или хорошо увлажненная поверхность увеличивает вероятность повторного удара. Интересно, что, вопреки популярному мифу, повторные удары молнии – абсолютно нормальное явление. И хотя это выглядит очень страшно, современные здания оборудованы громоотводами. Они безопасно отводят электричество в землю. Без таких устройств повторные удары могут быть крайне опасными как для сооружений, так и для людей.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
7: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Карела. Старое название города Приозерск.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Ученицы Ростовского лицея позвали на свой выпускной певца Григория Лепса. Сергей Жуков объявил юбилейный тур по стадионам и анонсировал вторую часть фильма «Руки вверх». Татьяна Буланова, Наташа Королева и Анжелика Варум станут хедлайнерами столичного ретро-фестиваля. Организаторы фестиваля Евровидения опровергают участие Филиппа Киркорова в подготовке номера победителя 2026 года. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Приветствую всех наших постоянных слушателей и всех, кто только что присоединился к нашей веселой компании. Сегодня у нас целый ряд музыкальных сюрпризов. Новинки грядущей недели. Добро, море, привет!
3: Море, привет! Я так боялся, что ты не успел.
2: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».
3: Белая стрекоза, любим, стрекоза.
2: Татьяна Куртукова. «Не спеши».
4: А не спеши ты.
2: И еще целый ряд недавних музыкальных новинок в рубрике «Спасибо, до свидания». Филатов и Кэррос. «Счастье есть». Стас Михайлов. «Девочка, любовь».
5: Где-то высоко, где-то далеко, там за горизонт, там свет.
2: «Елка», «Зодиак». Голосуйте, друзья, за понравившиеся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю «Национальная десятка» может выглядеть совсем иначе. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Читайте в этом канале важные новости, смотрите там занимательные рубрики и, конечно же, слушайте итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. К этим самым итогам прямо сейчас и перейдем. Никита Калагриевой, «Улица Мама» в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятка.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Чем дальше, тем чаще в плейлистах популярных музыкальных сервисов попадается имя Кая, написанное латиницей, и все больше популярных мелодий с этим именем связано. Скрывается за ним певица Ксения Луговая, родом она с Дальнего Востока. С детства мечтала стать артисткой, на семейных посиделках, понятно, устраивала концерты, стоя на стуле, ходила в творческие кружки, выступала на школьных мероприятиях, училась в столичной театральной школе, педагогическом университете, работала в ресторанном бизнесе и в 2013-м решила записать на день рождения супруга поздравительную песню и снять на нее клип. В общем, эксперимент оказался удачным, и сегодня в репертуаре Каи много авторских песен, и, конечно же, в наши дни невозможно запомниться большой аудитории без каверов. И вот он, первый успех в этом жанре, хит Игоря Суруханова в новой версии «Кая, желаю тебе» в 10-й радио родных дорог.
1: 9

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Не бывает истории успеха российских музыкальных коллективов и проектов без упоминания фестиваля Евровидения. И даже в этом году российский шоу-бизнес празднует победу представительницы Болгарии Дары Йотовой с песней «Бангаранга». Первым к победе поспешил присоединиться певец Филипп Киркоров. Он заявил, что это он помог во всем Болгарии, собрал и музыкантов, и танцоров, и благодаря ему Болгария победила. Однако после того, как российские СМИ растиражировали непроверенную информацию, выяснилось, что ни организаторы, ни продюсеры номера и песни слыхом не слыхивали ни про какого Филиппа Киркорова. Некрасиво получилось. Но есть и красивые истории. Вот, например, Евровидение указывают в качестве важной вехи в карьере российского коллектива «Кватро». Ребята участвовали в российском отборе в 2008 году и заняли почетное 3-е место. Далее были годы работы, и вот сегодня хит 90-х «Замок из дождя» в исполнении группы «Кватро» в десятке радио родных дорог.
1: 8-е место.
3: Дождь, город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о выпускных, которые скоро прокатятся по всей стране. Очень сентиментальный праздник. Каждый раз смотришь на выпускников и вспоминаешь себя, думая, знал бы, сколько испытаний тебя ждет на пути хотя бы к первому успеху. Ну, а в общем, полезный опыт, как ни крути. Популярный новостной портал пишет, что во многих регионах на выпускных рекомендовано танцевать под предложенный Минпросвещением список песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание в количестве 37 единиц, и школы просят обойтись без иностранной музыки. В списке для выпускников представлены «Моя Россия» певца Шамана, «Офицеры бессмертной полки «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова, хиты советской эстрады «Красносолнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и «У подножья обелиска» и многие другие наименования. Министерство образования, правда, подчеркивает, что это лишь рекомендации, так что каждый может проявлять собственную инициативу. Проявляют ее и Денис Майданов, и Олег Газманов. Их песня «Включай нашу» в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: покажу.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Стадион не собрали. Почему группа «Комната культуры» стала так популярным? Это заголовок статьи регионального портала, которая посвящена творчеству Жени Трофимова и его группы «Комната культуры». Последние пару лет их песни звучат из каждого утюга. Накануне группа дала два концерта в Ханты-Мансийске и Сургуте. Билеты продавались в средней ценовой категории, пишут журналисты, от 3500 танцев. Танцпол от 4 до 8 сидячие места, при том, что Лазарев стоил гораздо дешевле, порядка 2500, и тоже так себе собрал. Плохо собрали зал и на «Комнату культуры», пишут журналисты. Были почти не распроданы трибуны, занят был только танцпол. Публика раскачивалась долго, музыканты выглядели вымотанными, концерт длился полтора часа, но в общем всем, кто пришел, скорее понравилось. Значит, жить будут. Женя Трофимов, «Вторая весна» в десятке радио «Родных дорог».
2: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Сергей Жуков на днях устроил большую пресс-конференцию, посвященную своему 50-летию и 30-летию группы «Руки вверх». Артист решил отпраздновать эти юбилеи вместе со своими поклонниками и объявил большой стадионный тур. Он проложен по новейшим стадионам страны, которые были построены к чемпионату мира по футболу. 30 мая – Екатеринбург, и далее каждую неделю новый город – Самара, Нижний Новгород, Казань, Ростов, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург и кульминация – два концерта подряд на большой спортивной арене стадиона «Лужники» в столице в конце июля. Всего юбилейный тур «Руки вверх» по плану посмотрят более 500 000 человек, и это делает его крупнейшим концертным туром в новейшей истории российской музыки. Многим современным поп-звездам до хитмейкеров 90-х еще штамповать хиты и штамповать, и кто активнее, тот и будет собирать стадионы лет через 20. Вот, например, претендент на успех в 2040-х – тиктокер Анатолий Цой. Сегодня его новая песня в десятке радио родных дорог.
1: Пятое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярной музыке и о популярном кино, о популярных музыкантах. Съемки второй части биографического кинохита «Руки вверх» стартовали в Москве в мае 26 года, пишет центральная пресса. К своим ролям вернутся Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина в первой части. В съемках фильма примет участие и семья Сергея Жукова, Регина Бурт, Ника Энджел, Мирон и Иван Жуковы. Для младших детей музыканта работа в этом проекте станет дебютом в кино. Первый фильм был больше скорее про становление, про музыку, группу, «Руки вверх» как социальное явление, комментирует Сергей Жуков. Но в итоге получилось скорее про людей того времени. А вот второй фильм — это уже попытка показать, что происходило внутри группы, и рассказать, что любой успех — это ответственность и, конечно же, боль. Картина по плану выйдет 15 октября 2026 года. Наверняка что-то подобное должны уже снимать и про группу «Градусы». Там наверняка интересных историй, ну, как минимум, не меньше. Кстати, группа «Градусы» также продолжает существовать, и их новая песня «Будем жить» сегодня в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Татьяна Буланова, Наташа Королева, Анжелика Варум, Алсу Иванушки, Александр Иванов из группы «Ронда». Такой вот веселый компот порадует в конце июня жителей и гостей столицы на стадионе «Лужники», где когда-то пели-плясали Мадонна и другие мировые звезды. Не обойдется, кстати, и на этот раз без иностранных имен, популярных в 80-е и 90-е. Музыкальный ретро-гид с современными спецэффектами и видеографией, графикой, ярким световым шоу и масштабными декорациями под названием «Легенды дискотек» посетят Лиз Митчелл из группы «Бонни М», солист дуэта «Оттаван», трио «Робески» под предводительством Микаэла Роуз, певица «Ингрид», группа «Джой», проекты «Бакара», «Чингисхан» и Кевин Маккой из «Bad Boys Blue». Не будет на этом празднике жизни героя 90-х Владимира Преснякова, ведь он считает свои новые песни более актуальными, чем ретро-хиты. И, кстати, его новинка «Выше облаков» в десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Как из рога изобилия сыплются анонсы столичных летних мероприятий, одним из них станет фестиваль «Солома», который пройдет в подмосковном кинопарке, и главными его героями станут группа «Айова» и «Антоха МС». Ранее были объявлены другие хедлайнеры «Зиверт» и группа «Ума Турман». Присутствуют в списке артистов и другие персонажи, не особо кому известные, но и они наверняка тоже когда-нибудь поклонников смогут обрести. Ни в один музыкальный фестиваль в этом году не вписался дуэт «Тестостерон», а странно, видимо, настало время свои фестивали организовывать. Новая версия песни «Цвета вишни» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Ученицы Ростовского лицея записали приглашение на последний звонок для Григория Лепса, пишет региональная пресса. Девчонки узнали о предстоящем концерте артиста в Ростове-на-Дону 26 мая и решили не упускать шанс. В трогательном ролике, опубликованном на личной странице школьницы, они выражают надежду, что благодаря поддержке пользователей интернета артист сможет приехать на их праздник, который тоже состоится 26 мая. Девчонки признаются, что визит кумира стал бы для них настоящим подарком и сделал бы их последний звонок по-настоящему незабываемым. Кстати, Григорий Лепс сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же, кстати, слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. До 12 человек выросло число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике, сообщили в МЧС. По данным главы региона Леонида Пасечника, число пострадавших увеличилось до 41 человека. Еще 9 предварительно остаются под завалами. На месте происшествия продолжается спасательная операция, однако она осложняется атаками украинских дронов. Спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. На месте работает около 100 специалистов и 75 единиц техники. ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В результате атаки были разрушены 3 здания. Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталии. 14 граждан России пострадали и были госпитализированы, сообщили в генконсульстве провинции. 2 человека получили травмы средней степени тяжести, планируется хирургическое вмешательство. Остальные пассажиры выписаны и возвращены в отели. Дипломаты добавили, что находятся в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местной полиции и держат ситуацию на контроле. Предварительно водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Родители более 230 тысяч детей получат выплаты благодаря расширению мер поддержки многодетных семей, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий закон вступил в силу с 22 мая. Теперь многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, даже если их среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Действие новой нормы будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года в беззаявительном порядке. Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такими данными поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Часть этих средств может быть инвестирована в акции и облигации при снижении ключевой ставки и надежности инструментов фондового рынка, считает Шохин. Он напомнил, что Владимир Путин поставил задачу к 30-му году довести капитализацию российского фондового рынка не менее чем до 66% ВВП. Финансовые власти страны работают над повышением интереса частных инвесторов к бирже. Почти на треть выросла востребованность длительных турпоездок у опрошенных россиян. По данным исследования, число бронирований путешествий длительностью от 30 дней в этом году выросло на 31%. Большинство заявок приходится на внутренний туризм, его доля составляет более 80%. По мнению экспертов, это связано не только с планами на продолжительный отдых, но и с желанием сменить обстановку у работников на удаленке. Наиболее популярные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также Крым. Из зарубежных направлений – это Абхазия, Италия и Турция. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город Волоколамск не особо известен широкой публике, а ведь он на 12 лет старше Москвы. Чем же тут заняться туристам? Начните прогулку по городу с Волоколамского Кремля. Сейчас это музейный комплекс в историческом центре. Архитектурный ансамбль включает Воскресенский собор 15 века, колокольню 18 и Никольский собор 19 века. Кстати, Воскресенский собор один из самых старейших на территории области. А внутри вас ждут очень старинные фрески. В Никольском соборе вы найдете музей истории города, а на высокую колокольню можно подняться. Надо ли говорить, что со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город. В 5 минутах ходьбы от Кремля находится Октябрьская площадь. Здесь стоят памятники солдатам Великой Отечественной войны и бюсты героев-панфиловцев. Интересно, что если пройти по старым улочкам вглубь, то вы найдете памятник танку Т-34. Это настоящее место паломничества мужчин. Как же не сфотографироваться на фоне танка Победы? И, наконец, обязательно к посещению мемориал героям-панфиловцам в деревне Нелидово. Скульптурный комплекс посвящен подвигу 28 героев в ноябре 41-го. В центре поляны на холме воздвигнуты 6 10-метровых бетонных фигур солдат. Они уверенно смотрят вдаль, и это поистине впечатляющее зрелище. Добраться до Волоколамска можно на автобусе, личной машине или ЖД-транспорте. Ближайшие аэрогавани в Внуково и Шереметьево примерно в 2,5 часах езды от города.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавь.

0: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от «Ёлки» и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Мордва – финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – макшане и эрзяне. Интересно, что сами представители народа так себя называть стали лишь с середины 20 века. Именно тогда регион их проживания стали официально именовать Мордовией. Более того, такой народности, как мордва, вовсе не существует. Этим словом русские для большей понятности именовали два разных народа, которые проживали на одной территории. По данным последней переписи, численность мордвы в нашей стране 485 тысяч человек. Макшане и эрзяне говорят на макшанском и эрзянском языках соответственно. Они являются близкородственными мордовскими языками волжско-финской подгруппой финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Основной религией является православие, впрочем, иногда встречаются и протестанты. Традиционное мордовское жилище – двух- или трехсекционная деревянная изба. Она очень похожа на русскую. Селения мордвы редко строились по плану. В основном расположение домов было хаотичным. Главным занятием мордвы было земледелие. Занимались и огородничеством, а также бортничеством, ну а после – пчеловодством. Традиционная пища мордвы состояла в основном из продуктов земледелия. Например, кислый хлеб. Его выпекали в горячей печи на капустных листьях. Пироги с различной начинкой. А еще широко известное соленье свиного сала и копчение ветчины. И сегодня прощаюсь с вами на макшанском языке «Няэмозонг», а также на эрзианском «Вастамазанок».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Жители города Псков называют свой Кремль «Кромом».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 34 российских региона подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. 8 субъектов с опытом применения такого формата заявки не подавали. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что инфраструктура избирательной системы полностью готова к проведению кампании по всей стране. Годом ранее, во время единого дня голосования, онлайн-формат поддержали 24 региона. Единый день голосования намечен на 20 сентября. Запланированы выборы депутатов Госдумы. В общей сложности в этот период пройдет более 2000 компаний разного рода. Летательный аппарат неизвестного происхождения упал в озеро Дритис в Латвии и взорвался. По данным местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Следователи нашли на месте падения обломки, предположительно беспилотника. Полицейские при помощи дрона обследуют территорию, а также на месте работают спасатели с лодкой и военные. Ранее служба внешней разведки России сообщала, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения ударов по регионам страны, уточняет сайт Национальной службы новостей. После данного заявления Рига вручила ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. Серьезный экономический кризис вскоре окажет разрушительное воздействие на Европу, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он назвал Германию в числе стран, которые более других страдают из-за отказа от поставок российского газа, отличающегося доступностью и надежностью. Дмитриев подчеркнул, что крупный экономический кризис стал следствием ошибочных решений в энергетической сфере, продвигаемых еще американским экс-президентом Джо Байденом. Ранее «Газпром» сообщал, что 20 мая закачка газа в европейские подземные хранилища снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений. Для работающих россиян предложили возобновить санаторное лечение. С такой инициативой выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Он направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение по укреплению здоровья работающих граждан. Документ включает пункт о восстановлении профилактического санаторно-курортного и оздоровительного отдыха для работников и их семей. Он также указал на необходимость повышения заинтересованности в этом медицинского персонала, работодателей и самих сотрудников. Россияне стали чаще покупать кондиционеры за первые 3 недели мая. Рост продаж год-году за этот период составил 18%, подсчитали аналитики. В исследовании учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Кроме того, на 12% выросли продажи вентиляторов. В апреле показатели, напротив, снижались. Число покупок кондиционеров в годовом выражении упало на 38%, а вентиляторов на 53%. Между тем, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказывал Национальной службе новостей, что конец мая в России будет довольно прохладным. Жара не вернется даже в июне. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родные».

Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, а часто ли голубь на карнизе смотрел на вас и стучался в дом? Певица Яна стремительно ворвалась на эстраду с хитом про одинокую птицу и столь же быстро пропала. В том же 1998 году вышел ее одноименный альбом, но другие его песни совсем не покорили россиян. Исполнительница в интервью позже отмечала, что история создания композиции довольно проста. Она поругалась с молодым человеком, тот ушел, хлопнув дверью, а Яна, выглянув в окно, увидела голубя на карнизе. В итоге, как сказала бы молодежь, своей мелодичностью и простотой песня зацепила россиян. Ее припев знали наизусть не только фанаты Яны, но и те, кто совсем далек от музыки. Композиция звучала везде, от радиостанции до школьных дисков.

0: Увы, развить такой успех не получилось. Спустя 2 года Яна вышла замуж, родила дочь. И музыкальная карьера отошла на второй план. В середине нулевых исполнительница попыталась вернуться на эстраду, но неудачно. Сегодня артистка иногда выступает и поет свой главный хит на небольших мероприятиях. Как бы там ни было, «Голубь» остается любимой песней многих, особенно тех, кто застал 90-е, и продолжает вызывать ностальгию по юности, свободе и беззаботности той эпохи. Самое время делать громче и подпевать.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Название этого лакомства, любимого и детьми, и взрослыми, происходит от французского города Пломбьер-Ле-Бен. Наверняка вы догадались, что сейчас в центре нашего внимания будет пломбир. Сливочное мороженое, хоть и имеет подтвержденное французское происхождение, но очень широко распространено именно на постсоветском пространстве. Кстати, пломбир появился во Франции примерно в 19 веке. История мороженого в нашей стране занятна. Так первый блин вышел комом. В начале 20 века отечественные технологи стали колдовать с рецептурой. Но в 1917-м с приходом советской власти производство пломбира довольно быстро свернули.
2: Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов.
1: Забвение длилось почти 20 лет. И вот в 1936-м Сталин отправляет наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в командировку в США. Помимо закупки оборудования, он привозит из США множество пищевых рецептов. И вот в конце 1937-го в Москве по американской технологии был выпущен первый пломбир. Затем открылись склады-комбинаты в других городах, например, в Ленинграде. Позже появился и соответствующий ГОСТ. По его стандартам мороженое должно было содержать наибольший процент молочного жира и изготавливаться из цельного молока или сливок. Пломбир стал выпускаться и в виде брикета, и в вафельном стаканчике. И сегодня в России есть свой ГОСТ на это культовое лакомство. И в него продолжают влюбляться все новые и новые поколения.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
8: Первое название города Волжск – Лопатино.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. До 18 увеличилось число жертв атаки в СУ на колледж в Старобельске. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Количество пострадавших возросло до 43. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. Спасательная операция продолжается. Студентов из разрушенного общежития направили по домам. Всех обучающихся образовательных заведений перевели на дистанционный формат. ВСУ атаковали Энергодар и соседний город Каменка-Днепропетровская. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, информация о пострадавших не поступала, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Ранее член общественной палаты Владимир Рогов рассказал Национальной службе новостей об изменении характера атак на регион.
3: Сейчас интенсивность ударов по Энергодару максимальная в последние дни. Доходит до нескольких десятков ударов. Причем, если раньше была локально-ствольная артиллерия по береговой линии, то теперь не только и не столько. Сколько ствольной артиллерии, сколько массовые налеты дронов бьют по всему, до чего дотянутся, прежде всего, объекты энергетики, вообще инфраструктуры как таковой, вышки связи, жилые дома, детские садики и так далее. То есть видно, что тактика просто полного кошмара мирного населения и выведение из строя даже гражданских объектов, не влияющих на ведение боевых действий.
2: Рогов связал данную активность с попыткой контрнаступления ВСУ на Степногорском направлении и стремлением не пустить российскую армию к Запорожью. Замоскворецкий районный суд на 2 месяца арестовал экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Они проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным агентства «Интерфакс», основанием для уголовного преследования Клеточкина послужили мошеннические манипуляции с долговыми обязательствами Думы. Их сумма составила более 20 миллионов рублей. 95% может достичь уровень загрузки отелей на курортах Краснодарского края в июле-августе этого года. Таким прогнозом поделился глава Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков. В июне показатель ожидается на отметке 50-60%. По словам эксперта, загрузка отелей будет зависеть от их инфраструктуры и предложения. Он также отметил, что туристы стали бронировать отели заранее. Обилие мобильного контента не приведет к исчезновению кинотеатров, заявил Федор Бондарчук. Режиссер подчеркнул, что экраны смартфонов и компьютеров не дают зрителю те ощущения, которые он испытывает при просмотре фильма на большом экране. Современные технологии усиливают эффект погружения за счет улучшения качества звука и изображения. Кроме того, это разные виды досуга. По словам Бондарчука, поход в кино ассоциируется не только с просмотром контента, но и времяпрепровождением с близкими. За счет этого кинотеатры сохранят свою актуальность в будущем. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

Отпускная поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как распознать финансовую пирамиду? После МММ у наших людей, по идее, должен был выработаться иммунитет на подобные лохотроны. Но нет. Мошеннические схемы продолжают появляться в новых обличьях. Современные пирамиды маскируются под инвестиционные фонды, ИИ-проекты и даже ювелирные кооперативы. Но суть у них одна и та же. Напомню, финансовая пирамида – это преступная система. В ней деньги новых вкладчиков идут на выплаты предыдущим участникам. Так создается иллюзия доходности. Пирамида растет, пока приток новых инвесторов превышает выплаты. Но рано или поздно приток денег замедляется, и пирамида рушится. Вот главные признаки финансовой пирамиды. Первое – нет лицензии Центробанка. Проверить это легко на сайте регулятора. Второй момент – вам предлагают гарантированно высокую прибыль. Например, 70, 100 или даже больше процентов годовых. Помните, что бесплатный сыр в мышеловке. Двигаемся дальше. Фирма зарегистрирована не в России. Это еще один красный флаг, который должен вас насторожить. Прибыльность пирамиды зависит от числа завлеченных в ней вкладчиков. А это значит, что узнать о ней должно как можно больше людей. Поэтому вокруг пирамид обычно много информационного шума. Подобные организации часто заказывают рекламу у различных звезд. Поэтому будьте внимательны и мыслите рационально, уважаемые слушатели.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
3: Всем привет, я Александр Айвазов.
4: Всем привет, это Татьяна Буланова.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

плохого не посоветуем. Играем главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке.

Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается.
2: Только

Лиз здесь. Пятигорск здесь. Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио родных дорог.

0: суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от мистера Кредо и группы Кармен. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.
2: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.